restaurant. E que este gino, oi o clique, mas mané, gente, manim casia na gente, mané milhete leide, o bela schmoca, não é rola, milhete vel, jadete vel, tiquete vel, tad lau que ama, cad milima, xamilima. Что кема и расшлыминга, а что хоча, ирю до знак дыдыго, а ще зуто ке, кокесу атлайскит, и руш клынас манес не тейскит.